когда вода всемирного потопа вернулась вновь в границы берегов, из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока, а срока было 40 сороков. И чудаки еще такие есть, вдыхают полной грудью эту смесь и ни наград не ждут, ни наказания, и думая, что дышат просто так, они внезапно попадают в такт такого же неровного дыхания. Только чувству, словно кораблю, долго оставаться на плаву. Прежде чем узнать, что я люблю, то же, что дышу или живу. И вдоволь будет странствий и скитаний, страна любви, великая страна. Из рыцарей своих для испытаний все строже станет спрашивать она, потребует разлук и расстояний, лишит покоя, отдыха и сна. Но вспять безумцев не поворотить, они уже согласны заплатить любой ценой и жизнью рискнули, чтобы не дать порвать, чтоб сохранить волшебную невидимую нить, которую меж ними протянули.

значит, и не жил, и не дышал. Но многих захлебнувшихся любовью не докричишься, сколько ни зови. Им счет ведут молва и пустословие, но этот счет замешан на крови. А мы поставим свечи в изголовье погибших от невиданной любви. Их голосам всегда сливаться в такт, и душам их дано бродить в цветах, и вечностью дышать в одно дыхание, и встретиться со вздохом на устах. На хрупких переправах и мостах, на узких перекрестках.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Всем привет, с вами Олег Газманов. Вы слушаете мою песню на Душевном радио.

0: we share together.
1: Сверим время. 6 часов утра. Вы слушаете «Душевное радио».

0: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.

0: Реклама.
1: Покупайте, переезжайте. Главный приз – квартира в Минске. А еще 100 тысяч рублей и 3 автомобиля. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра удача в придачу тур 2018. С 1 августа по 5 ноября 2026 года. Подробнее игра.europe.by. Городской телефон 388-76-76.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Душевное радио. Классика хитов.
1: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
2: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелеком Шоп.
3: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
4: Дорогой, стой! Там пантера!
5: Какое стой? Бежим!
6: Мечтаете о каменном, деревянном или кирпичном доме, но пугают цены на материал и работу каменщиков? Сальто-профиль. Ваш дом получит роскошный вид элитной усадьбы по цене обычного фасада. А компания «Пантера» поможет получить профессиональный монтаж под ключ. «Пантера» – официальный дилер «Альтопрофиль» ФРБ. Город Витебск. Код 44-595-5577.
7: Представляешь, вчера был в бутик авто.
8: И что?
7: Сегодня приехал снова. Совсем другие авто.
8: Уже?
7: Да, там ассортимент меняется быстрее, чем кажется. И сейчас еще можно купить авто в кредит по ставке 0,01% от банков-партнеров.
9: Загляните в филиал сети автохаусов «Бутик авто» в Гродно на Тавлай-1. Новые поступления авто уже ждут своих владельцев. Выбирайте заранее на сайте butikavto.by.

0: часов утра. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко, «Фармакар ПЛС Палестина».

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Доброе утро. В Беларуси упрощают условия для утилизации автохлама. Соответствующий указ накануне подписал Александр Лукашенко. Согласно документу, к неэксплуатируемым транспортным средствам теперь отнесены неисправные самоходные машины, оставленные вне участков частных домов и стоянок. Тем временем срок подачи в суд заявления о признании транспорта бесхозным сокращен с 30 до 10 дней. В Беларуси за прошлую неделю потушили 32 лесных пожара. Как рассказали в Минлесхозе, пик пожаров случился в выходные. Произошло 15 возгораний. В ведомстве отметили, что сейчас в большинстве регионов страны пожароопасная обстановка остается сложной. В Минлесхозе призывают граждан соблюдать запреты и ограничения на посещение лесов, не нарушать требований пожарной безопасности в лесах. Камеры контроля скорости работают сегодня на 12 участках в Минске. Так, радар есть на проспектах Независимости, Пушкина, Дзержинского и на Партизанском. А еще камеры установили на Припятского, Аэродромной, Московской, Радиальной, Казанцево, Обшасово, а также на Маяковского и на МКАД. Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим. С этого дня Национальный художественный музей закрывается на реставрацию. Обновление экспозиционных площадок займет около полутора лет. Отмечу, Национальный художественный музей ведет свою летопись с 1939 года. Сейчас там хранится более 30 тысяч произведений, а коллекция русского искусства по своему уровню стоит в одном ряду с Третьяковской галереей и Русским музеем. И о курсах валют. Доллар в Нацбанку 2 рубля 96 копеек, евро 3,42, 10 юаней 4 рубля и 41 копейка, 100 российских 3,60.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, пройдут дожди, местами грозы. В Витебске и Гродно плюс 20-22, в Бресте, Гомеле и Могилеве 22-24 тепла. В Минске сегодня пройдут дожди и плюс 23. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
5: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама.
1: Покупайте, переезжайте. Главный приз – квартира в Минске. А еще 100 тысяч рублей и 3 автомобиля. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра удачу. Придачу тур 2018. С 1 августа по 5 ноября 2026 года. Подробнее игра.europe.by. Городской телефон 388-76-76.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Пиши свое. А ты готов к победе? Лови свой шанс с рассрочкой от Белтелекомшоп. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375 29 622 94 13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.

0: girlfriend everywhere.
1: Большая распродажа в автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке «Белвэп» получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

ЕМОЛ – это не только сахар городейский 10 килограммов за 23,99, но и кухонный комбайн «Рагекс» всего за 309,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 16 августа. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: Реклама.
1: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает. Светофор.
0: Главный голос русского шансона Михаил Шуфутинский с большим сольным концертом «Лучшие песни». Хиты вне времени, которые знает и поет вся страна. 4 декабря, Минск, Большой зал Дворца Республики. Билеты уже в продаже. Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
2: Каждое воскресенье в Суперлото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Многие продают авто в сети автохаусов «Бутик Авто». Мы настолько уверены в быстрой продаже, что предоставляем аванс 50% стоимости авто сразу после заключения договора комиссии. Гарантируем продажу за 45 дней или выкупаем ваше авто на заранее согласованных условиях. Предложение действует только в филиале сети автохаусов «Бутик Авто» в Гродно. Код 44-519-46-50. Бутикавто.бай.
2: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп.
3: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
4: Дорогой, стой! Там пантера!
5: Какое стой? Бежим!
6: Мечтаете о каменном, деревянном или кирпичном доме, но пугают цены на материал и работу каменщиков? Сальто Профиль. Ваш дом получит роскошный вид элитной усадьбы по цене обычного фасада. А компания «Пантера» поможет получить профессиональный монтаж под ключ. «Пантера». Официальный дилер «Альто Профиль» ФРБ. Город Витебск. Код 44-595-5577.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарья Утюжникова. Доброе утро. Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил президента Республики Чад с Днем Независимости. Белорусский лидер подтвердил заинтересованность Минска в активизации отношений с Нджаменой, столицей Чада. Взаимный интерес представляют поставки транспорта и медикаментов, проекты в сферах сельского хозяйства, развития инфраструктуры и подготовки кадров, отметил Александр Лукашенко. А еще пожелал лидеру этой страны здоровья и реализации всех планов, а гражданам Чада мира и благополучия. Школьные базары по всей стране взяли под жесткий контроль. Профсоюзы проверили уже около 26 городов, сверяясь с утвержденным перечнем из 70 обязательных позиций. Инспекторы смотрят не только ассортимент, но и цены и страну производителя. А санитарные службы на ярмарках оценивают безопасность детских товаров. Пробирки своевременны, ведь уже с 13 августа вступят в силу новые правила, а школьную форму будут шить только из износостойких отечественных и российских тканей. А проверить фабрики родители смогут в онлайн-реестре. За первую неделю августа специалисты уже посетили 82 торговых объекта по всей стране. Сегодня в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за ветра. Как сообщили в Белгидромете, на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер прогнозируется с переходом на западный, во многих районах с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем составит от 19 до 29 градусов тепла. Душевный фестиваль «Грандиозное музыкальное событие» снова в Минске. 17 октября в столичном дворце спорта фестиваль порадует публику сразу двумя событиями. В 15.00 состоится концерт «Душа народная» с участием заслуженного коллектива страны ансамбля народной музыки «Беседы», группы «Балаган Лимитед», Александра Мелиха, ансамбля танца музыки и песни «Белые росы» и других артистов. В этот день знакомые с детства мелодии порадуют гостей фестиваля ярким созвучием народных традиций и современности. Особым подарком станет появление на сцене специального гостя фестиваля, имя которого пока держат в секрете. А в 9 вечера зрителей ждет концерт-дискотека, танцплощадка с душевным радио. Новость представлена билетным оператором TicketPro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на TicketPro. Мероприятие на любой.

0: курс в нашей афише. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 96 копеек, евро 3,42, 10 юаней 4 рубля и 41 копейка, 100 российских 3,60.
1: Партнер прогноза погоды, сервис заказа лекарств, аптека.бай.
2: Какой красивый итальянский язык. Белиссимо. Прекрасно. Феличита. Счастье. Лакто Флорене. Что это? Пробиотический комплекс Лакто Флорене. Плоский живот. В составе живые бактерии, ферменты и растительные экстракты.
3: Поняла. Лакто Флорене. Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функций желудочно-кишечного тракта.
4: Можно заказать на аптека.бай. Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
5: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению в ней. Является лекарственным препаратом, не предназначен для лечения заболеваний, имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака, OTC, SPA, Италия.
6: Погода на душевном радио.
0: По информации сайта «Погода.бай», в стране сегодня переменная облачность, пройдут дожди, местами грозы. В Витебске и Гродно плюс 20-22, в Бресте, Гомеле и Могилеве 22-24 тепла. В Минске сегодня дожди и плюс 23. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Новички! Ловите промокод Белка в Белбет до 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное – это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александр Мелех, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября, Минск, Дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
2: Легенды ласкового мая. Андрей Гуров и Олег Крестовский. Вас ждет шоу, где вечные хиты, пронзительные истории в словах и та самая ни с чем не сравнимая энергетика 80-х и 90-х заставит вас забыть обо всем. 1 июля в концертном зале Минск.
3: Для зрителей старше 12 лет. Живой звук. Организатор РКПЦ «Концертный зал Минск». Телефон 375-17-327-66-38. Билеты в кассах «Концертного зала Минск», кассах города и на сайтах Ticket.pro.by и 24 Афишбай. При поддержке Душевного радио.
4: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-10-57.
5: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
6: Легкое утро на Душевном радио. Удачное начало дня.

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Снять динамичный ролик, сделать домашку по английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
3: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
0: Душевное радио. Слушай свой.

Новое авто BLG в наличии в Атлант М. Кредит с авансом от 0%. Три автоцентра в Минске. Машиностроителей Шаранговича Независимости. Подробности на сайте BLG Atlant M.by. BLG Atlant M. Выбирайте с душой.

0: Если кружка, то моя. Если радио, то душевное.
1: Okay, kids, stick it in there.

0: телефон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.

0: Многие продают авто в сети автохаусов «Бутик Авто». Мы настолько уверены в быстрой продаже, что предоставляем аванс 50% стоимости авто сразу после заключения договора комиссии. Гарантируем продажу за 45 дней или выкупаем ваше авто на заранее согласованных условиях. Предложение действует только в филиале сети автохаусов «Бутик Авто» в Гродно. Код 44-519-46-50. Бутикавто.бай.
1: Душевное радио. Классика хитов.

0: время. 10 часов утра. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко, «Фармакар» ПЛС, Палестина.
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Доброе утро. В Беларуси рассчитали имущественные налоги за 2025 год для физических лиц. Об этом рассказали в Министерстве по налогам и сборам. Ведомство уже разослало соответствующие извещения, а также разъяснило способы проверки начисленных сумм. Граждане могут ознакомиться с размером платежа несколькими способами. Первый вариант – воспользоваться системой ЕРИП. Помимо этого, вся информация доступна в личном кабинете плательщика на портале налоговой службы. Срок уплаты единого имущественного платежа не позднее 16 ноября. Более 10 тысяч столичных многодетных семей уже получили единовременную выплату к школе. Средства полагаются тем, кто воспитывает 3 и более детей до 18 лет. При этом доход родителей не имеет значения. Размер господдержки – 30% от бюджета прожиточного минимума или более 159 рублей на каждого школьника. Для получения выплаты нужно обратиться в учреждение образования с заявлением и необходимыми документами. В 30 районах Беларуси действует запрет на посещение лесов.

0: Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты имени Схоза, сообщает Билта. В остальных районах действуют ограничения. Посещать леса можно только в одном районе Беларуси, в Верхнедвинском. Напомню, интерактивная карта имени Схоза обновляется в режиме реального времени. Необычное блюдо может появиться в Минской столовой. В Академии наук прорабатывают идею включения сверчков в меню кафе «Академическое». В том числе предлагают подобрать к ним подходящие соусы. Обжаренных во фритюре сверчков попробовал и положительно оценил глава Национальной академии наук Владимир Каранник. Об этом он написал в своих соцсетях. Участники дегустации отметили, что по вкусу и текстуре сверчки похожи на хрустящие чипсы с солью и легкой горчинкой. Добавлю, необычный продукт также планируют представить широкой публике на фестивале науки, который пройдет 5 и 6 сентября в Ботаническом саду. И к новостям компании. Сливки.бай. Суши 40 штук за 28 рублей. Пицца 60 сантиметров от 40 рублей. Голодным не останется никто. Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает уникальную возможность эффективного продвижения ваших товаров и услуг на современном крупноформатном LED-экране. Не упустите шанс выделиться среди конкурентов и привлечь новых партнеров с помощью современного медиарешения. Подробности на сайте kzminsk.by. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 96 копеек, евро 3,42, 10 юаней 4 рубля 41 копейка, 100 российских 3,60.
1: Погода на душевном радио.
0: По информации сайта «Погода.бай», в стране сегодня переменная облачность, пройдут дожди, местами грозы. В Витебске и Гродно плюс 20-22, в Бресте, Гомеле и Могилеве 22-24 тепла. В Минске сегодня пройдут дожди, плюс 23. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: очки. Ловите промокод Белка в Белбет до 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
3: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
4: Ненаказуемо.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама.
1: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и без лимита интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.

А ты готов к победе? Лови свой шанс с рассрочкой от Белтелекомшоп. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375 29 622 94 13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.

0: Память в камне. Крупная компания. Гарантии, как гранит. Память в камне. .by.
1: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.

0: Реклама.
1: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: встречаемся в субботу, потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта, танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro.
2: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.

Е-мол – это не только полотенце бумажное «Папе» 12 рулонов за 19,99, но и планшет «Текласт» за 92,50 в месяц без переплат до 6 месяцев. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 16 августа. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: заводи мотор! Мы едем в светофор! Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора! Там товаров много, покупателям подмога! Цена радует и привлекает! Светофор в экономии толк знает! Светофор!
1: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа.
2: Тюль. Всего за 10 рублей.
1: Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Душевное радио. Классика.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Представляешь, вчера был в бутик авто.
2: И что?
1: Сегодня приехал снова. Совсем другие авто.
2: Уже?
1: Да, там ассортимент меняется быстрее, чем кажется. И сейчас еще можно купить авто в кредит по ставке 0,01% от банков-партнеров.
3: Загляните в филиал сети автохаусов «Бутик авто» в Гродно на Тавлая 1. Новые поступления авто уже ждут своих владельцев. Выбирайте заранее на сайте «Бутикавто.ру».
0: Душевное радио. Слушай свое.
4: Всем салют, это Юля из группы Parade of Planets. Слушайте наши песни на Душевном радио.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Здравствуйте. За этот год в Беларуси реконструируют около 4000 километров электросетей. Для сравнения, в прошлом году обновили свыше 3500 километров. Этот объем работ напрямую связан с интеграцией белорусской АЭС в общую энергосистему. В первую очередь усиления направлены на реконструкцию существующих сетей, которые со временем отработали свой ресурс и требуют обновления. Главный акцент сделан на линии в населенных пунктах, где жители используют электроэнергию для отопления домов и горячего водоснабжения. КГК проведет горячую линию по вопросам небанковского заимствования. Можно будет и сообщить о нарушениях или проблемах, которые возникли при получении займа на сервисе онлайн-заимствования в ломбарде, у оператора мобильной связи или другого физлица. Работать горячая линия будет сегодня и завтра. Обратиться можно по номеру 191 или направить информацию в чат-бот телеграм-канала Комитета госконтроля. За сутки в милицию поступило более 400 сообщений о телефонных мошенниках. Правоохранители заблокировали платежи в адрес 20 иностранных реквизитов, а также приостановили расходные операции по 9 счетам. По способу совершения преступлений лидируют обман при покупке товаров в интернете, затем идут вишенка от имени якобы должностных лиц и хищение через соцсети. На международном фестивале в Узбекистане появился необычный поезд. Чтобы его соорудить, фермерам понадобилось 1000 спелых дынь. Протяженность состава несколько десятков метров. Добавлю, железнодорожную композицию посвятили запуску нового скоростного поезда, который следует по маршруту Ташкент-Хива. И к новостям компании. Сегодня Crazy вторник в Domino's с Coca-Cola. В зале или на вынос каждая вторая средняя или большая пицца и каждая вторая Coca-Cola банка 330 мл за одну копейку. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 96 копеек, евро 3,42, 10 юаней 4 рубля 41 копейка, 100 российских 3,60.
2: Партнер прогноза погоды, сервис заказа лекарств, аптека.бай.
3: Какой красивый итальянский язык. Белиссимо. Прекрасно. Феличита.
4: Счастье.
3: Лакто Флорене.
4: Что это?
3: Пробиотический комплекс.

0: Лактофлорене. Плоский живот. В составе живые бактерии, ферменты и растительные экстракты.
1: Поняла. Лактофлорене. Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функции желудочно-кишечного тракта.
2: Можно заказать на аптека.бай. Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
0: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению. В ней является лекарственным препаратом. Не предназначен для лечения заболеваний. Имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака OTC SPA Италия.
3: Погода на душевном радио.
4: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность. Пройдут дожди, местами грозы. В Витебске и Гродно плюс 20-22, в Бресте, Гумеле и Могилеве 22-24 тепла. В Минске сегодня дожди и плюс 23. Это были главные новости к этому часу, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: 3 до 3 января 2029 года.
1: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 1057.
2: Распорядок дня. С 8 утра до 10 подвиг.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Слушай свое.

что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет, на трамвай билета

Новое авто BLG в наличии в Атлант-М. Кредит с авансом от 0%. Три автоцентра в Минске. Машиностроителей Шаранговича Независимости. Подробности на сайте blgatlantm.by. BLG Атлант-М. Выбирайте с душой.

Тебе некуда деваться.

0: Реклама.
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-1057.
3: Душевное радио. Слушаем любимое.

0: дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелеком Шоп.
1: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
2: Многие продают авто в сети автохаусов «Бутик Авто». Мы настолько уверены в быстрой продаже, что предоставляем аванс 50% стоимости авто сразу после заключения договора комиссии. Гарантируем продажу за 45 дней или выкупаем ваше авто на заранее согласованных условиях. Предложение действует только в филиале сети автохаусов «Бутик Авто» в Гродно. Код 44 519 46 50. Бутикавто.бай.

0: Встречаем полдень. Вы слушаете душевное радио.
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар» ПЛС Палестина.
0: Новости на душевном радио.
4: О самом важном к этому часу в студии Дарья Утюжникова. Добрый день. Александр Лукашенко собрал совещание с руководством Совета министров. На повестку были вынесены вопросы, для решения которых правительство предложило применить некоторые новации, передает Белта. Первый вопрос предусматривает обновление схемы финансирования поставки минеральных удобрений в сельхозорганизации. Второй касается трансформации выплаты пособий по уходу за ребенком до 3 лет. Третьим пунктом было предложено обсудить целесообразность объединения двух государственных структур – Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и Госинспекции охраны животного и растительного мира. Около 2800 легковых и грузовых авто ожидают въезда в ЕС. Об этом рассказали Белта в Госпогранкомитете. Перед всеми польскими пунктами фиксируется 1280 легковушек и 4 автобуса. Въезда в Литву перед Мединкаем и Шельчининкаем ожидают 80 легковых авто. Наибольшая очередь грузовиков фиксируется перед польским пунктом Кукурыки – 870 авто. Студотряды впервые начали работу в Национальном аэропорту Минск. Студенты берутся за любую работу, собирают наборы питания, помогают на кухне, следят за чистотой. А занятость в бизнес-залах помогает развивать навыки планирования и коммуникации, а еще быть ближе к пассажирам. Трудятся посменно, 2-2, не только работа, но и зарплата, как у штатных сотрудников. В следующем году направление подработки для студентов планируют расширять. Они будут помогать пассажирам перед вылетом или после приземления и с упаковкой багажа. Ученые из Великобритании совершили прорыв в создании альтернативных мясных продуктов. Им удалось добиться выработки животного белка в листьях салата и табака. Речь идет о миоглобине – веществе, которое придает мясу характерный цвет и вкус. Исследования демонстрируют возможность адаптации растений для синтеза миоглобина в хлоропластах. Полученный из листьев белок потенциально можно использовать как компонент растительных аналогов мяса. Это позволит сделать их более схожими с натуральным продуктом по вкусовым качествам, оттенку и пищевой ценности. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 96 копеек, евро 3,42, 10 юаней 4 рубля и 41 копейка, 100 российских 3,60.
0: Погода на душевном радио.
4: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, пройдут дожди, местами грозы. В Витебске и Гродно плюс 20-22, в Бресте, Гомеле и Могилеве 22-24 тепла. В Минске сегодня дожди и плюс 23. Это были главные.

0: Главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на душевном радио шоу «Дневное шоу» с Дмитрием Кустовым.
1: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.

0: 3 до 3 января 2029 года.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
2: Доброго дня!

0: Привет в обед на душевном радио.
1: Вы слушаете душевное радио. Как сказал один мой друг, вторник – это когда ты все еще надеешься успеть то, что ты планировал на понедельник. Но на самом деле поздравлять пока рано с чем-то. Мы только начинаем эту неделю, только включаемся в работу, в учебу, в дела. Но поверьте, с музыкой душевного радио включаться намного-намного приятнее. Вам доброго, легкого дня. Меня зовут Дмитрий Кустов. Ближайшие несколько часов мы проведем вместе. Ну, кстати, у нас тут не только музыка, еще немножко поиграем, но это будет попозже. Ну и в ближайшие минут 7-8 еще расскажу, что нужно делать, чтобы укрепить отношения со своей второй половинкой, сделать их счастливее. Вот, кстати, пока можете предположить, что же такого нужно делать. У нас есть чат душевного радио в Телеграме, туда можете отправить свой вариант. Через минут 7-8 мы обязательно сверимся. Ну и туда же привет, поздравления, какие-то поводы, я думаю, что-то у вас найдется. Заходите, вступайте, пишите, с удовольствием озвучу. Вы слушаете душевное радио, вам желаем лучшего дня.
2: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lotto.by.
3: Найти ответы не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимитный интернет, и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Всем привет! С вами Олег Газманов. Вы слушаете мою песню на душевном.

0: А ты готов к победе? Лови свой шанс с рассрочкой от Белтелекомшоп. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Привет в обед на душевном радио.
1: Вы слушаете душевное радио, но согласитесь, сегодня мы уже счастливее, чем были вчера, потому что самый главный шаг мы сделали, прошли с вами понедельник. А вот что делать, чтобы наша вторая половинка тоже была счастлива? Вот такой вопрос я вам сегодня задаю. Можете отправлять свои варианты в чат душевного радио, мы обязательно почитаем. Вот что вы делаете или что нужно делать, чтобы ваш муж или ваша жена, там, девушка, парень, одним словом, ваша половинка была счастливее, чтобы отношения были крепче. Ну, расскажите, может быть, вы опытные люди в этих делах, я обязательно приму к сведению, послушаю. Вот Олеся пишет, нужно внимательно слушать и слышать, а также просто любить, несмотря ни на что. Макс написал, как сделать вторую половинку хотя бы на 5 минут счастливой, это с полной серьезностью заявить, что ты банкрот, и теперь у тебя долгов на пароход, а потом через минут 15 сказать ей, что пошутил, счастье обеспечено. Ну, Макс, 15 минут — это слишком долго, так можно и успеть развестись. А что же говорят ученые по этому поводу? Вот обещал вам рассказать новость. Оказывается, они выяснили, что укрепляют отношения и делают пары счастливее простые, обычные поглаживания рук второй половинки. Вот, кстати, эксперимент даже провели, 55 пар там участвовало, им показывали негативные изображения, но затем один из партнеров просто гладил руку другого. В итоге настроение человека улучшалось примерно на 50%, представляете? Даже, кстати, если пара была в ссоре, причем помогало прикосновение только любимого человека, а не чужого. То есть вот эта штука не сработает с чужим. Все дело в чем? Все дело в каких-то там тактильных волокнах, которые помогают снижать стресс, усиливают чувство близости. Ну вот это тем, кто любит косячить, да, в отношениях, на заметку примите. Поглаживание рук, но главное, чтобы это было искренне. Ну а что укрепляет ваши отношения? Расскажите, вот что вы обычно делаете, когда поссорились, но нужно помириться? У нас есть чат, чат душевного радио в Телеграме, туда отправляйте, туда же привет, поводы и поздравления. Ну а мы давайте пока слушать хорошую музыку.
0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
2: Hi, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Вояж в эфире душевного радио. Вот сейчас бы в этот самый вояж, да, отправиться, а не работать. Ну, кстати, может, вам неплохо сегодня, может, все идет по плану, и зарплату даже подняли, и вообще у вас все хорошо, и семья ждет дома, и погода радует. Вот вы единственное, о чем думаете, как бы сделать завтрак свой идеальным. Вот все не можете придумать, а я вам скажу, приготовьте глазунью под любимые хиты. Ребят, коллаборация, которую вы не ждали. Кобринский яйца теперь в упаковке с логотипом душевного радио. Найдете это чудо в магазинах «Корона», «Грин», «Юнистор», «7 пятниц», «XXL», «Евроопт», «Соседи», «Простор», «Копеечка», «Маяк» и «Доброном». Так вот, не просто найдете, ну, конечно, купите, возьмите с собой, ну, еще сфотографируйте, покажите в сторис в Инстаграме вот это фото, ну, или пришлите нам вот прямо сейчас в Телеграм-чат с хэштегом «Душевные яйца». У вас появится возможность выиграть фирменную термокружку по итогам месяца. Прямо сейчас отправляйте свои фото, мы подождем, но главное, чтобы фото были актуальными. Туда же привет, поздравления отправляйте, все в чат душевного радио. Ну и не забывайте, скоро немножко поиграем. Сегодня мы будем разыгрывать, знаете что, я вам скажу, 10 промокодов от «Сливки Бай». Сделаю небольшую нарезку очень известных хитов. Вот если угадаете все три песни, ну или всех трех исполнителей, отправите в чат душевного радио, получите сегодня вот такой вот ценный, крутой подарок. Поэтому, если хотите поучаствовать в этом конкурсе, для начала вступите в наш чат. Вам удачного дня!
2: Главный голос русского шансона Михаил Шуфутинский с большим сольным концертом «Лучшие песни». Хиты вне времени, которые знает и поет вся страна. 4 декабря, Минск, Большой зал Дворца Республики. Билеты уже в продаже. Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
3: Сустрэнем 20 годов разом с Великим Княством Сула. Подробязности на парк Сулабай.
4: Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
5: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
6: Открой для себя мир искусства, который захватывает душу и наполняет вдохновением. Линии искусства в Skyline Cinema – это шанс увидеть постановки мирового театра. От захватывающих опер и изысканных балетов до драматических спектаклей на большом экране. Мир искусства, который захватывает дух, уже ждет вас в Skyline Cinema. Билеты в кассах и на сайте skyline.by.
7: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке «Белвэп» получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
8: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-1057.
9: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые

Емол – это не только стиральная машинка Samsung за 252,50 в месяц без переплат до 6 месяцев, но и канистра металлическая 20 литров всего за 89,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 16 августа. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Вы слушаете душевное радио, 12 часов и 47 минут. Слушайте, скоро ведь обедать побежим. Вам на будущее приятного аппетита, очень хочется пожелать. Но пока есть вот эти самые 13, уже 12 минут, расскажите нам, напишите в чат душевного радио, вот что именно укрепляет ваши отношения со второй половинкой. Может быть, у вас есть муж или жена, или парень, или девушка. Вот расскажите, вы когда поссоритесь, вы чего делаете? Может, бежите покупать что-то дорогое своей жене? Или чего-то очень вкусное готовите своему мужу, да? Вот сегодня, дорогой, у тебя не яичница, а вот лазанью тебе сделала. Наслаждайся, провинилась. Ну, вы это, конечно, не говорите. Я знаю, что вы это не говорите. Но, по крайней мере, вы делом доказываете, что вы виноват. Ну вот расскажите, как вы миритесь? Что именно укрепляет ваши отношения? У нас есть чат. Чат душевного радио. Вот туда, пожалуйста, отправляйте свои варианты. Ну и, конечно, привет, поздравления тоже принимает этот самый чат. Александр, знаете, как укрепляет отношения? Отдает карточку в день зарплаты. Как же начинают гореть ее глаза. Вы знаете, Александр, вы как сапер. Мне кажется, вот вы можете один раз ошибиться. Вы вот первый раз отдадите эту карточку, вы больше ее не увидите. То есть, с другой стороны, вам проще. Не надо каждый месяц эту самую карточку отдавать. Чат душевного радио принимает ваши поздравления, приветы. Ну и расскажите, как укрепляются ваши отношения, за счет чего. Ну а мы пока послушаем музыку.
2: Реклама. Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное – это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александр Амелев, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября, Минск, Дворец спорта. Билеты на «Тикет.Про».
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Вы слушаете «Душевное радио». Уже скоро здесь новости. Да, очередной выпуск послушаем. Еще о погоде. Узнаем, да, какая нас ждет сегодня и в ближайшие сутки. Ну, а очень скоро вам расскажу, кого там на Курилах ищут, какую-то семейную пару, еще платят деньги. За что именно? Об этом во всем уже совсем скоро. Ну и поиграем тоже. Ближайшие полчаса так точно. Есть ценный подарок. Вам отличного дня.
1: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
2: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп.
3: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
4: Представляешь, вчера был в бутик авто.
5: И что?
4: Сегодня приехал снова. Совсем другие авто.
5: Уже?
4: Да, там ассортимент меняется быстрее, чем кажется. И сейчас еще можно купить авто в кредит по ставке 0,01% от банков-партнеров.
5: Загляните в филиал сети автохауса в бутик авто в Гродно на Тавлая 1. Новые поступления авто уже ждут своих владельцев. Выбирайте заранее на сайте boutiqueauto.by.
6: Дорогой, стой! Там пантера!
7: Какое стой? Бежим!
8: Мечтаете о каменном, деревянном или кирпичном доме, но пугают цены на материал и работу каменщиков? Сальто Профиль. Ваш дом получит роскошный вид элитной усадьбы по цене обычного фасада. А компания «Пантера» поможет получить профессиональный монтаж под ключ. «Пантера». Официальный дилер «Альто Профиль» ФРБ. Город Витебск. Код 44-595-5577.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Лукашенко собрал совещание с руководством Совета министров. Первый вопрос предусматривал обновление схемы финансирования поставки минеральных удобрений в сельхозорганизации. Говоря про политику государства в аграрной сфере, президент заверил, что поддержка сельчан будет продолжена. Вопрос только в жестком контроле за механизмом и объемами такой поддержки. Правительство формирует ежемесячные графики закупок удобрений по областям и определяет источники финансирования. Это республиканские и местные бюджеты, собственные средства сельхозпредприятий, кредитные ресурсы на льготных условиях прежде всего, сказал глава государства. В Беларуси рассчитали имущественные налоги за 2025 год для физических лиц. Об этом рассказали в Министерстве по налогам и сборам. Ведомство уже разослало соответствующие извещения, а также разъяснило способы проверки начисленных сумм. Граждане могут ознакомиться с размером платежа несколькими способами. Первый вариант – воспользоваться системой ЕРИП. Помимо этого, вся информация доступна в личном кабинете плательщика на портале налоговой службы. Срок уплаты единого имущественного платежа не позднее 16 ноября. Камеры контроля скорости работают сегодня на 12 участках в Минске. Так, радары есть на проспектах Независимости, Пушкина, Дзержинского и на Партизанском. А еще камеры установили на Притыцкого, Аэродромной, Московской, Радиальной, Казинцава, Упшасова, на Маяковского и на МКАД. Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим. С этого дня Национальный художественный музей закрывается на реставрацию. Обновление экспозиционных площадей займет около полутора лет. Отмечу, Национальный художественный музей ведет свою летопись с 1939 года. Сейчас там хранится более 30 тысяч произведений, а коллекция русского искусства по своему уровню стоит в одном ряду с Третьяковской галереей и Русским музеем. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 96 копеек, евро 3,42, 10 юаней 4 рубля и 41 копейка, 100 российских 3,60.
1: Партнер прогноза погоды, сервис заказа лекарств, аптека.бай.
2: Какой красивый итальянский язык. Белиссимо. Прекрасно. Феличита. Счастье. Лакто Флорене. Что это? Пробиотический комплекс Лакто Флорене. Плоский живот. В составе живые бактерии, ферменты и растительные экстракты. Поняла. Лакто Флорене. Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функций желудочно-кишечного тракта.
3: Можно заказать на аптека.бай. Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
2: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению в ней. Лекарственным препаратом не предназначен для лечения заболеваний, имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака, OTC, SPA, Италия.
4: Погода на душевном радио.
0: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, пройдут дожди, местами грозы. В Витебске и Гродно плюс 20-22, в Бресте, Гомеле и Могилеве 22-24 тепла. В Минске сегодня дожди и плюс 23. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на душевном радио дневное шоу с Дмитрием Кустовым.

0: Реклама.
1: Белка промокод вам Билбет дает. Белка промокод до 100 тысяч за вход. Белка промокод, новички вперед!
2: Новички, ловите промокод Белка в Белбет до 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Доброе.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Вы слушаете «Душевное радио». Сегодня вторник. Это день, когда мы, ну, просто только начинаем задумываться о выходных. Как-то так осторожно, издали. Ну, еще, конечно, рано, но, знаете, вот эти мысли согревают максимально. Пусть они далекие, пока очень скромные, такие неловкие. Пусть ваши мысли сегодня будут позитивными. Вам легкого, отличного дня в компании «Душевного радио». Меня зовут Дмитрий Кустов. У нас с вами, кстати, грандиозные планы на ближайшие 2 часа. С 2 до 3 мы ждем в этой студии Александра Дулина. Это создатель, основатель, арт-директор, продюсер проекта Imperial Orchestra. Пообщаемся обязательно. Я думаю, очень-очень интересный человек, и вопросов тоже будет много. Все это с 2 до 3. Не пропустите ни в коем случае. В этом часть немножко поиграем. У меня есть 10 промокодов от Сливки Бай. Ну и, конечно, много чего интересного. Вот очень скоро расскажу, кого ищут на Курилах. Оказывается, какую-то семейную пару. Что они там будут делать, причем за деньги? Вот будет интересно послушать уже совсем скоро в эфире «Душевного радио». Ну а пока давайте слушать музыку.
2: Реклама.
3: Каждое воскресенье в «Супер Лото» новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
4: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29 624 10 57.

0: Привет в обед на душевном радио.
1: Вы слушаете душевное радио. Я надеюсь, вам сегодня хорошо. Ну, уже получше, чем вчера, да? Влились мы как-то в эту очередную трудовую неделю. Но вот, кстати, интересную новость вам хотел рассказать. Кого там ищут на Курилах? Семейную пару. Смотрителей маяка. Да, счастливой парочке придется 10 месяцев жить вдали от людей в окружении океана и вулканов. Кстати, обещают зарплату, ну, что-то около 1000 долларов в месяц. Плюс северные надбавки, что бы это ни значило. А еще жилье, продукты и спутниковый интернет предоставляют. Представляете, ну, еще компанию смотрителям составят две служебные собаки. Слушайте, среди соседей киты, медведи, орланы, живность поменьше. Вообще, мне кажется, это такой рай для интровертов, да? Ну, для интровертов на пенсии уже, я думаю. Знаете, поработали, устали, едьте на маяк, да? Смотрите, там же горы, вулканы, океан. Сиди, читай книги, не знаю, плюс спутниковый интернет. Боже, да это ж счастье-то какое-то. Вам хорошего настроения, у нас есть чат. Чат душевного радио в Телеграме. Туда можете привет, поздравления, поводы отправлять. Ну и еще расскажите нам, что именно укрепляет ваши отношения со второй половинкой. Вот что вас делает счастливее? Поделитесь. Ну, кстати, не все ж такие опытные. Вот и я что-то возьму из ваших сообщений, наши слушатели. Ну вот расскажите, как вы укрепляете свои отношения? Мирон написал: «Добрый день, передайте привет папе Мирон, скажите, что он самый лучший в мире папа». Все это передали, вы тоже, кстати, присоединяйтесь. Привет, поводы, поздравления отправляйте в чат душевного радио. Кстати, скоро поиграем, на подарок у меня есть, так что следите за эфиром.
2: Новое авто BLG в наличии в Атлант-М. Кредит с авансом от 0%. Три автоцентра в Минске. Машиностроителей Шаранговича Независимости. Подробности на сайте blgatlantm.by. BLG Атлант-М. Выбирайте с душой.

0: «Привет в обед» на Душевном радио.
1: Вы слушаете Душевное радио. Ну что, пора бы душевно и поиграть. Я думаю, да, у меня есть 10 промокодов от Sleepy Buy. В одни руки, что нужно делать? Прямо сейчас заходите в чат Душевного радио в Телеграме. Вот у вас буквально полминуты есть, чтобы туда вступить. Если еще пока не вступили, я вам сделал нарезку из 3 песен. Очень известные группы, безумно известные хиты. Ваша задача дослушать все до конца и отправить в одном сообщении в чат Душевного радио все 3 группы. Или название 3 песен. Как там разберетесь? Можете в разнобой. Главное, кто исполняет эти хиты, ну или как они называются. Или то, или другое. Можете, кстати, сокращать, но главное, чтобы я понял. Итак, давайте слушать песню номер 1. Кто же это может быть? Только в одно сообщение. Дослушайте до конца. Песня номер 2.
2: Нас смотрит беспечный розовый вечер.
1: Ну, это тоже несложно, я думаю, но и напоследочек. Ну, не смог себе отказать, да, и не поставить в эфир эту группу. Ой, чуть не сказал. Что вы, такая подсказка была бы. Ладно, давайте еще раз. 3 песни было. Как они называются или кто их исполняет? В чат Душевного радио отправляйте. Мы вам желаем хорошего дня. Помните, на кону 10 промокодов от Sleepy Buy.
3: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
0: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.

0: Привет в обед на душевном радио.
1: Вы слушаете душевное радио, а мы тут 10 промокодов от Сливки Бай разыграли уже. Ну, давайте еще раз вспомним задание. Делал я нарезку песен, нужно было угадать, кто исполняет эти хиты. Ну, или написать хиты, неважно, или группы, или артисты, или можно было название песни отправить в чат душевного радио в Телеграме, ну и оказаться первым, если вы хотели получить вот эти самые 10 промокодов. Ну, давайте задание вспомним. Под номером 1 сегодня было вот это. Хотя как-то даже обидно. Вот это, я сказал. Это не это, это шедевр абсолютный. Show Must Go On. Это группа Queen, Freddie Mercury. Это номер 2. У нас сегодня был «Розовый вечер». Юрий Шатунов или «Ласковый май» принимал и тот, и другой вариант. Спасибо, что указали. Не, ну здесь самое простое, да, задание, я думаю, это, конечно, Виктор Цой, это группа «Кино», это группа «Крови». Вы знаете, ошибались вы только в первой группе, писали «Скорпионс», я еще видел вариант «Аэросмит», но вы удалили его. «Queen», Юрий Шатунов или «Ласковый май», группа «Кино». Вот это нужно было отправить в чат душевного радио, и первой сегодня справилась Олеся Чернявская. Олеся, мы вас поздравляем дружно всем нашим коллективом. Получаете сегодня 10 промокодов. Представляете, целых 10 от Сливки Бай. Утолите голод всей команды. Суши, пицца, шашлыки, другое со скидками от 50% на сливки.бай. Хватит на весь отдел. Доставка в офис. Быстро, вкусно и бюджет не пострадал. Олеся с вами свяжется, все вам расскажет. Вам спасибо большое за активное участие. Ну, уже завтра немножко поиграем.
2: Клич Полесся запрошая на свято у самый загадковый регион Беларуси. 15 жнивня у Петриковском районе пройде 9-й международный фестиваль этнокультурных традиций Клич Полесся. Махчимость докрануться до спадшины протков. Гостинность Полешуков, самобытная культура, народные обрады, белорусский фольклор. Вас шакают полесские подворки, интерактивные пляцовки, аутентичные музыки, майстер-классы ремесников, забавы и гульни, шмат белорусского гумору и народные жарты. Только у Ляскавішах можно убачить полесскую прыгажуню, святочный фейерверк над Припятью и почуть жаночий голос Полесся. Едем в гости до Полешуков. Сустракаемся у Ляскавішах 15 жнивня.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

Многие продают авто в сети автохаусов «Бутик Авто». Мы настолько уверены в быстрой продаже, что предоставляем аванс 50% стоимости авто сразу после заключения договора комиссии. Гарантируем продажу за 45 дней или выкупаем ваше авто на заранее согласованных условиях. Предложение действует только в филиале сети автохаусов «Бутик Авто» в Гродно. Код 44 519 46 50. Бутикавто.бай.

0: Джессика Джей в эфире душевного радио «Касабланка». Ну, кто где проводит этот вторник? Кто-то, может, и на морешку полетел, кто-то и за городом. Ну, может, отпуск начался. Мы с вами на работе. Вот вам желаем удачного рабочего вторника. Меня зовут Дмитрий Кустов. Мы с вами услышимся уже в следующем часе. К нам придет Александр Дулин. Это создатель проекта «Империя Локистра». Дождитесь.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: время. 2 часа дня. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся.

0: касающегося выплаты пособий по уходу за детьми. Глава государства подчеркнул, в Беларуси родителям оказывают весьма ощутимую материальную поддержку. Есть единовременные выплаты при рождении ребенка, семейный капитал для многодетных, а также ежемесячные пособия. Александр Лукашенко обратил внимание, что всего 10 лет назад уровень благосостояния белорусов был в 2 раза ниже, однако уровень рождаемости идет на спад. На столичной кольцевой планируют заменить не менее 120 тысяч квадратных метров дороги до конца года. Сейчас меняют асфальт на внешнем кольце от Большого Стикрева до улицы Скорины. Если в прошлом году заменили около 190 тысяч квадратных метров покрытия, то в 2024 примерно 150 тысяч. Также специалисты разрабатывают схему организации безопасности дорожного движения на различных участках дорог. Прямой автобусный маршрут из Минска в курортный Браслав появится в расписании. Купить билеты можно будет с 14 августа. Продолжительность поездки на маршруте примерно 4 часа. Там будут остановки, в том числе в Поставах и Видзах. Цена билета 40 рублей. В США прошел ежегодный чемпионат по мытью полов среди женщин. Участницы соревновались в скорости, технике работы со шваброй и в безупречной чистоте пола. Судьи строго следили за каждым движением. Оставленная пыль или мусор, сбитое препятствие, нарушение последовательности выполнения задания. Все это стоило драгоценных баллов. В рамках чемпионата также прошли гонки с пылесосами, скоростная заправка кроватей и метание рулонов туалетной бумаги в корзину. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 96 копеек, евро 3 рубля 42 копейки, 10 юаней 4 рубля 41 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 60 копеек.
1: Погода на душевном радио.
0: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, сильный порывистый ветер. В Бресте плюс 22-24, в Гродно и Гомеле 20-22, в Витебске, в Могилеве 18-20 тепла. В Минске возможен дождь и до плюс 20. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич. А далее на душевном радио шоу, дневное шоу с Дмитрием Кустовым.

0: по 3 до 3 января 2029 года.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Вы слушаете «Душевное радио». Говорят, что сейчас непростые дни, не знаю, и погода как-то не совсем балует нас. Но если бы вы знали, кто у нас сегодня в гостях, я уверен, ваш день стал бы намного легче, намного прекраснее, намного лучше. Сегодня у нас в гостях основатель, арт-директор, продюсер, ну, в общем, все. Все и все, еще раз, все, что касается проекта Imperial Orchestra, Александр Дулин. Александр, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Как же рады вас приветствовать у нас. Я, вы знаете, скажу вам честно, не делаю комплименты гостям в начале интервью, но вам очень хочется. Пару лет назад побывал на вашем выступлении. Было оно в Минск-арене. Это было Hans Zimmer Universe. Вы знаете, вот пару лет... Не могу жить. Вот хожу и думаю об этом. Как вам удается добиться вот такого эффекта?
2: Ну, это, вы знаете, это, наверное, главный проект жизни. И огромная команда трудится над тем, чтобы у зрителей возникали не только мурашки, но и зависимость от нас, от нашей музыки. И, наверное, один из секретов – это то, что каждый раз мы отдаемся полностью всецело музыкальному материалу, который играем. Поэтому мы любим эту историю, мы любим эту музыку. И я думаю, что это заряжает наших слушателей.
1: Вы знаете, я думаю, не первый раз вы это услышите, но и зрители, и слушатели вас чувствуют. Это на самом деле чувствуется, вот просто поверьте. Вы 100 раз отвечали, наверное, этот вопрос, но, наверное, не все наши слушатели, возможно, следят за творчеством или, может, подзабыли. Расскажите, если можно, очень вкратце, очень компактно, как все начиналось. Я знаю, начиналось с вашим братом, да? Вы с братом решили создать вот это все.
2: Мы продолжаем трудиться вместе с моим старшим братом. Это он, скажем так, сооснователь, наши мозги оркестра и весь маркетинг. То, что я знаю, что в Минске мы иногда надоедаем своей рекламной кампании, но, тем не менее, это очень тоже сложные процессы, которые в современном мире просто нельзя без этого реализовывать большие шоу. А начиналось все с маленькой истории, буквально в гараже. Мы приняли решение, что хотим поиграть в саундтреки. Я выпустился из консерватории. Я классический пианист, прежде всего. Но всегда было интересно играть современную музыку. Поэтому в какой-то момент мы как-то там разбирали буквально мусор в гараже и приняли такое замечательное решение начать делать саундтреки. У нас были концерты в соборе Яни Кирик. Это небольшая такая церковь напротив Мариинского театра в Петербурге. И там мы играли классическую музыку с ребятами. Я приглашал, делал небольшие концерты. И в какой-то момент добавили «Интерстеллар» в конце, потому что там был орган, было фортепиано, виолончели. И вот у нас было буквально трио, да, три человека, которые играют эту композицию в конце концерта. И поняли, что в ней огромная мощь, огромный потенциал, и это надо играть действительно симфоническим оркестром. С этого момента мы начали поэтапно создавать симфонический оркестр.
1: Вот вы сказали, разбирали мусор в гараже, да, идея возникла. Я вот подумал, знаете, у меня тоже есть гараж, я давно не прибирался.
2: Там очень интересные идеи.
1: Надо будет съездить, потому что вот как-то идеи не идут в последнее время. Александр, как вы сами считаете, как вы думаете, добиться такого масштаба, что именно вам помогло? Это сочетание чего именно? Это смелая идея, это трудолюбие, это удача или все вместе,
2: ну,
1: и сразу?
2: Разумеется, все вместе, потому что здесь, конечно, есть и риск. Мало кто отважится вообще начать делать с нуля симфонический оркестр, когда есть замечательные коллективы в нашей стране. Но как раз мы поняли, что именно саундтреки, именно современную музыку в том прочтении, каком играем мы, таких коллективов на тот момент не существовало. Сейчас 5 лет исполнилось оркестру. Мы как раз начали свою деятельность до пандемии. И только-только наш первый концерт состоялся во время пандемии и всего остального. Но труд, на самом деле, огромный. Мы поэтапно создавали всю команду. То есть все-таки симфонический оркестр — это не только музыканты. Да, их там у нас уже 800 человек, с которыми мы сотрудничаем плотно. Но это еще команда, которая сидит и делает все, начиная от аранжировок, от идеи, какая будет программа, как она вообще будет звучать, и заканчивая креативной командой, которая занимается рекламой, которая занимается постановкой шоу. Я со своей стороны, получается, веду весь вообще фон оркестра. То есть вот буквально сейчас мы презентовали в Минске симфонию жизни, Symphony of Life. Это новый проект. И я могу сказать, что моя работа заключается от того, что я выбираю музыку, я работаю с композиторами-аранжировщиками, я вношу огромное количество правок, занимаюсь художественной частью, визуалом, даже уже разбираюсь полностью в технической части, уже знаю, ничего какие себе лазеры нужны, свет и все остальное. Это очень такая большая палитра, и по факту у нас в команде несколько таких главных людей, которые ведут проект, ну, к светлому будущему.
1: Александр, скажите, если вы вот всему прям научитесь, вы сказали уже за техническую часть можете отвечать, какие-то сокращения в вашем коллективе грядут вообще?
2: Вы знаете, у нас, как ни странно, мы сейчас очень активно стали интегрировать нейросети в наш коллектив, и это нам сильно помогает, потому что действительно многие процессы, они прямо полетели в космос, особенно что касается дизайна, что касается в том числе там просчета, сымитирования. Как, знаете, говорил замечательный режиссер Гудасинский, это отец моего профессора консерватории, он как раз режиссер таких классических опер в Мариинском театре был, и он говорил, что любой спектакль начинается со сметы, это самое главное. И зрителю, наверное, не всегда это понятно, что за вот этой прекрасной картинкой, да, которую в конце получает сам слушатель, да, и испытывает, это огромная и стоимость, и огромное количество работы людей. Поэтому это, кстати, отражается в том числе на билетах, да, когда нам задают вопрос, почему вдруг есть такие там дорогие билеты, хотя у нас разные.
1: Вот я хотел спросить, да, я иногда вижу, я думаю, ну, я...
2: Ну, к сожалению, дешевле это не сделать, потому что у нас огромные расходы, чтобы это все получилось, потому что мы делаем большие шоу, большие проекты, и даже вот собрать Минск-арену и собрать весь свет, весь звук, это очень-очень дорогого стоит.
1: Вы знаете, Александр, это дорогого стоит, но спасибо, что вы собираете это все, потому что выглядит это на самом деле прекрасно. Давайте прервемся на небольшую музыкальную паузу, ну и продолжим общение. У нас сегодня в гостях основатель Imperial Orchestra Александр Дулин.

0: радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
0: Светофор. Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Привет в обед на душевном радио.
2: Вы слушаете «Душевное радио». Я напомню, что сегодня у нас в гостях основатель проекта Imperial Orchestra. Вообще очень талантливый человек и пианист, кстати говоря, да? Александр Дулин. Александр, еще раз спасибо, что пришли. Вот, кстати, хотелось бы еще задать один вопрос по поводу вашей команды. Вы рассказали про труд, который вы вкладываете, деньги и так далее. Ну и перейдем к вашим ближайшим шоу. Расскажите, пожалуйста, жесткий ли вообще отбор в вашу команду и набираете ли вы кого-то в Imperial Orchestra?
3: Ну, всегда приходят новые люди, новые музыканты, новые сотрудники. На самом деле нет такого прямо жесткого отбора. В качестве музыкантов, да, разумеется, это есть определенные требования, да, то есть это и высшее образование, и просто, в принципе, такая репутация в среде классических музыкантов. В основном в нашем оркестре это музыканты Санкт-Петербурга и Москвы, это основа коллектива. То есть, в принципе, у нас так параллельно могут даже существовать некоторые концерты. То есть мы проводили, например, концерты в Минске, в этот же момент у нас в Москве в ЦСКА-арене шоу состоится, и также у нас есть своя концертная площадка в Петербурге, Imperial Hall, и там проходят концерты. И вот это все обеспечивается музыкантами Петербурга и Москвы. Но также мы всегда сотрудничаем с местными артистами и вообще с разными артистами. А что касается уже такого офиса, да, где ребята-дизайнеры и так далее, там, конечно, требования жестче, потому что всегда нужно развиваться в этом проекте, то есть здесь невозможно останавливаться, нужно привносить новые идеи. Но главное требование – это любить эту музыку, то есть даже бывали случаи, когда приходили очень хорошие музыканты в наш оркестр, но мы понимали, что им не нравится эта музыка. Mm-hmm. То есть они все-таки академическая школа, им нравится играть Чайковского, Рахманинова, Бетховена. Мы тоже обожаем эту музыку, разумеется. Но от саундтреков, например, они не фанатеют, как мы. И мы просто говорили друг другу спасибо, и лучше будет, может быть, менее опытный музыкант, но он будет все-таки более заряжен. Потому что самое главное – это не сидеть, скажем так, отбывать наказание с грустным лицом, что иногда свойственно русским музыкантам, потому что, конечно, мы, когда русский оркестр играет, это всегда очень сосредоточенное выражение лица. Здесь мы очень приветствуем и просим наших артистов, чтобы они все-таки вкладывались полностью. И вот то, о чем вы говорите, такой эмоциональный взрыв, который происходит на каждом шоу, только благодаря тому, что весь оркестр играет очень эмоционально, очень ярко.
2: А вообще, есть ли шанс у какого-нибудь местного музыканта, вот вы приехали, допустим, в Минск, вам помогают наши ребята. Конечно. Есть ли у этих ребят шанс остаться, вот как-то войти в ваш костяк, скажем?
3: Конечно, более того, уже в Минске мы больше 3 лет, и как раз уже приходят музыканты, с которыми вот с самого начала мы работаем. У вас, например, потрясающие абсолютно ударники. Mm-hmm. Это просто невероятные ребята, и всегда ударная группа – это такая опора, основа оркестра.
2: Но Минск всегда славился ударниками.
3: Я могу сказать, что мы привозим только своего ударника на ударной установке, Александра Чеботарева, потому что это прям наш такой солист крепкий. Mm-hmm. А вся остальная перкуссия как раз она на ваших ребятах. И им огромное спасибо, это всегда удовольствие играть.
2: Александр, мы поговорим обязательно про Cinema Medley, который пройдет 24 октября, масштабное шоу, 2 штуки прям, все это 24 октября будет. Но вот очень коротко, если возможно, расскажите, пожалуйста, про программу. Мне кажется, это музыка из «Властелина колец» и «Хоббита». Как вы это делаете? Вы сказали, что на экране идет фильм, да, как я понимаю?
3: Ну, это следующий проект, который мы скоро запустим в следующем году. Кинопоказ именно полного метра, где будет первый фильм «Властелин колец» под сопровождением симфонического оркестра. Сейчас у нас есть другая программа «Властелин колец», которая включает в себя музыку из всех кинофильмов. Это «Властелин колец» и «Хоббит». Это фактически 2-часовое шоу, но оно не такое масштабное, как в Минск-арене, поэтому играется чуть-чуть на меньших площадках. Здесь мы играем в концертном зале «Минск». И это как раз возможность зрителю, который любит эту музыку, который любит эти фильмы, или, может быть, те, кто только начинает смотреть, именно пройтись по всей вселенной, которую Говор Шор создал, именно музыкальную вселенную. Там очень интересно, потому что есть очень красивый хор, есть этноинструменты, и, в принципе, это такая грандиозная партитура. 6, если не ошибаюсь, сентября будет в концертном зале «Минск». Угу. И мы еще сделали сюрприз маленький, потому что нас очень долго просили зрители. Когда-то у нас была программа «Мультиленд». Мы привозили в Минск, это было интересное шоу, но в Минск-арене оно все-таки... Для Минск-арены оно слишком маленькое, я бы так сказал. То есть Минск-арена слишком большая для этого шоу. И мы его переработали. Сейчас у нас появилась программа «Волшебный мир Диснея». Но парадокс то, что современные дети уже не очень знают именно мультики Диснея. Да. А вот мы, миллениалы, и мы обожаем это все. И там... Очень классная программа, потому что там есть и «Моана», и «Холодное сердце», и «Утки», и «Чип и Дейл». То есть все те темы, которые... И даже музыка из «Шрека». Так что обязательно, если вдруг захотите, можно только «Властелина колец» посетить, а можно только «Дисней». Но вот 6 сентября в концертном зале «Минск» это будет очень вкусно, очень интересно. Ну и действительно, знаете, это огромное удовольствие смотреть, как взрослые люди кричат «утки» в конце.
2: Александр, да как же вы правы, я как не пытаюсь своего сына приучить к тем мультикам, которые смотрел я. Ну вот тот же «Винни-Пух», помните эту заглавную тему? Там «Время пришло», вот это вот. Не, он говорит, не, пап, давай другое, что и включай тут нового,
3: но
2: ну погоди.
3: Наш там проект удивительным образом как раз объединяет поколение, потому что все-таки еще вот наши дети, они вот «Холодное сердце» застали, там «Моана», то, что выходило сейчас. А мы, конечно, за «Черного плаща» готовы все. Это все есть, так Чип что приходите обязательно.
2: Давайте все-таки прервемся на небольшую музыкальную паузу. Обязательно сразу после нее поговорим про 24 октября. Два «Синема Медли». Немножко расскажете. У нас сегодня в гостях основатель проекта «Империал Окестра» Александр Дулин.
0: Душевное радио. Классика хитов.

0: Реклама. Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Привет в обед на душевном радио.
3: Вы слушаете «Душевное радио», и спасибо большое за вашу компанию. Кстати, сегодня у нас в гостях настоящая глыба. Большой человек Александр Дулин, основатель проекта Imperial Orchestra. Кстати, если вам есть что задать, какой-то вопрос, хотите что-то спросить у Александра, у нас есть чат «Душевного радио» в Телеграме. Вот туда вот можете свои вопросы отправлять. Попробуем все-таки найти время и задать эти вопросы. Ну, я надеюсь, у нас получится. Александр, но пока вопрос от меня, как и обещал. Очень нам всем интересно, что будет происходить 24 октября в Минск-арене. Это Cinema Medley, сразу два концерта. Расскажите, чем, возможно, они будут отличаться от предыдущих? Что вы готовите?
4: Ну, это такие базовые наши программы, вообще, с чего мы начинали нашу деятельность. Cinema Medley 1, Medley 2. Это два разных абсолютно шоу. То есть, по факту, мы играем 6 часов музыки в этот день. Первая программа, она без хора, но там как раз «Гладиатор», «Интерстеллар», то есть те треки, с чего мы начинали. Самые вкусные «Звездные войны», потрясающие. А вторая программа, она уже с хором, где как раз есть и «Властелин колец», и «Аватар», и «Опенгеймер», одна из таких важных, да, симфоний. Нет, «Опенгеймер» мы уже играли, и вот тут как раз, опережая, да, немножко, мы готовим премьеру, мировую премьеру. Сейчас вышел замечательный, просто потрясающий фильм Кристофера Нолана «Одиссея». Угу. И то, что сделал Йоранссон в очередной раз, это фантастическая музыка.
3: Но вы уже посмотрели, да?
4: Разумеется. Советуете? Посмотрел, несколько раз еще буду пересматривать. Ого. Потому что, ну, все фильмы Нолана — это как хорошая книга, которую нужно перечитывать. Так вот, если Йоранссон в прошлый раз удивил нас именно «Опенгеймером», это действительно потрясающая симфоническая работа, то здесь мы готовим премьеру «Одиссея». Там очень сложно, потому что там нету оркестра. Mm-hmm. Да, прежде всего, Нолан отказался от оркестра, и они восстановили древнегреческие инструменты, которые звучали в ту эпоху, плюс добавили огромное количество бронзовых всяких пластин и так далее, чтобы создавать именно ауру, атмосферу вот этой истории. И я уже сейчас с композиторами готовлю новую аранжировку. В Москве мы представим буквально вот в конце августа. Но в Минске это будет 24 или 26 октября, я забыл.
3: Надо сейчас посмотреть.
4: Много концертов, да, поэтому...
3: Да, у вас очень много концертов. Но главное, что они при полных аншлагах, кстати
4: говоря. Да, и, разумеется, зрители смогут именно на обеих программах увидеть и услышать эту новую премьеру. А так, это, конечно, любимые, наверное, программы, потому что там есть и «Очень странные дела», и вы говорили, «Индиана Джонс», когда-то он был, сейчас уже нету, и там есть «Темный рыцарь», есть тот же «Гарри Поттер», то есть «Пираты Карибского моря». Это то, с чего мы начинали, но мы очень любим эту программу, она прямо растворяется. А в целом у нас планируется еще много больших шоу в Минске в этом сезоне. Разумеется, будет в декабре, вот как раз 26 декабря, это премьера, обновленное шоу «Hans Zimmer's Universe». Mm-hmm. И там как раз новые саундтреки, которые мы никогда не играли в Минске. Это буквально 50% обновили программу, появились саундтреки, такие как «Человек из стали», «Расширенный гладиатор», «Обновленные пираты», появились композиции «Мумбаса», «Джеймс Бонд».
3: Я уже хочу, чтобы вы раньше эту программу сделали.
4: Ну, она очень-очень насыщенная, очень сложная, и самое главное, мы полностью весь обновили саунд-дизайн, то есть это звучит еще более масштабно, еще более именно саундтречно, я бы так сказал.
3: Александр, вы заговорили про новые программы, но не могу не спросить. Я большой поклонник «Гарри Поттера». У вас же есть целых две программы, посвященные, да?
4: Конечно,
3: расскажите,
4: да,
3: немножко.
4: Ну вот, готовим Новый год в Хогвартсе. В прошлом году он прошел в Чижовка-арена, и было замечательно, но мы решили, что все-таки, наверное, Хочется попробовать еще на Минской арене, как на большей площадке. И это не просто шоу, да, здесь уже присутствуют циркачи, то есть там воздушные гимнасты, которые летают на этих замечательных метлах. Есть танцоры, которые изображают битвы.
3: Подождите, Александр, то есть оркестр играет и еще циркачи?
4: Да, это все есть. То есть мы стараемся развить этот жанр. И есть музыка из всех фильмов Гарри Поттера. И при этом еще под видеоряд, под оригинальный видеоряд. Это очень красиво. То есть буквально ты за каждая композиция длится там 10-15 минут, но она полностью тебя проносит через этот фильм. Ты испытываешь все эти эмоции, проживаешь заново эту историю замечательную. Все это еще в новогоднем антураже, все это с фотозонами, с замечательными аниматорами. Но это не аниматоры, это, конечно, настоящие персонажи, ожившие из фильма, которые также развлекают зрителей. То есть мы стараемся погрузить полностью зрителя в эту чудесную атмосферу. У нас будет показы 9-10 января, поэтому это вот как раз новогоднее время, замечательные каникулы, замечательная пора, когда стоит брать прямо всей семьей, идти и с удовольствием, я думаю, что точнее не думаю, я знаю даже маленькие дети, которым там 4-5 лет, они с удовольствием высиживают эту программу, вообще не устают, все с палочками поднимаются в моменте, все прогоняют эти Волан-де-Морта, так что все замечательно.
3: Но это нельзя произносить, Александр.
4: Я знаю, конечно, он желает.
3: Мы это вырежем потом на записи. Александр, ну как поклонник Гарри Поттера, ну короткий вопрос. Вот представьте, вы в Хогвартсе.
4: Да.
3: Шляпу надели на вас. На какой факультет вы бы попали?
4: Ну, я, наверное, зануда немножко, поэтому, скорее всего, Пуффендуй.
3: У нас сегодня Александр Дулин. В гостях основатель, продюсер, арт-директор, создатель. Да все, что касается Imperial Orchestra, мы продолжим общение после небольшой музыкальной паузы.
2: Емол – это не только сахар городейский 10 килограммов за 23,99, но и кухонный комбайн Ragix всего за 309,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 16 августа. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.
1: Душевное радио. Слушай свободу.

0: Реклама. Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: встречаемся в субботу, потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro.
1: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: Jungle. Реклама. Представляешь, вчера был в бутик авто.
1: И что?
0: Сегодня приехал снова. Совсем другие авто.
1: Уже?
0: Да, там ассортимент меняется быстрее, чем кажется. И сейчас еще можно купить авто в кредит по ставке 0,01% от банков-партнеров.
2: Загляните в филиал сети автохаусов «Бутик авто» в Гродно на Тавлая 1. Новые поступления авто уже ждут своих владельцев. Выбирайте заранее на сайте boutiqueauto.by.
3: Привет в обед на душевном радио.
4: Вы слушаете душевное радио. Если вы думаете, что этот день тяжелый, вы на работе, вам хочется быстрее домой, задержитесь ненадолго. У нас в студии Александр Дулин, создатель проекта Imperial Orchestra. Александр, вопрос, который волнует, я думаю, очень многих, когда человек впервые попадает на ваш концерт, неважно, это Hans Zimmer Universe, это Cinema Medley, сколько времени уходит от идеи до премьеры? Ну, примерно.
5: Ну, примерно это 8-10 месяцев, то есть с момента, когда мы только начинаем собирать шоу, то есть вначале придумывается идея, формируется программа, а потом уже кропотливо выстраивается вся работа. Мы делаем аранжировки, мы занимаемся всем визуальным оформлением, пишем световую партитуру. То есть это достаточно долгий процесс. Но у нас так выстроены в компании процессы, что мы параллельно все делаем. То есть мы параллельно готовим сразу несколько шоу. Есть люди, которые отвечают просто за проект, но тем не менее работает вся команда. Поэтому мы в год выпускаем уже там по 5-6 новых программ, что достаточно много и продуктивно для нас.
4: Слушайте, это если на одну программу ну чуть меньше года уходит, а вы по 5-6 новых в год, да?
5: Да,
4: потому что... Вы вообще что... спите, нет?
5: Да, нет, конечно. А. Это раньше, поначалу, по неопытности, ночами все делалось, безусловно. Сейчас все-таки мы научились. Да?
4: Организовали время.
5: Да, плюс, опять же, очень сильно помогают нейросети, то есть мы в этом плане очень развиваемся, скажем так, мы, наверное, самый IT-оркестр, я бы так это назвал, потому что все умеют этим пользоваться, этими инструментами.
4: Вы знаете, вы сказали вот сравнительно недавно про «Темного рыцаря», да, что вы включите музыку оттуда в свою программу. Я как поклонник, как и вы, Кристофера Нолана, мне вот просто стало интересно. Для меня шедевр абсолютный Нолана — это «Темный рыцарь», то есть второй безусловно, фильм про Бэтмена. Да. Вот для вас шедевр, то есть главный фильм Нолана какой?
5: Это очень сложный вопрос, потому что для меня вот как раз... Наверное, я бы выделил именно 4 фильма, которые вот я прям пересматриваю стабильно. Это «Оппенгеймер», «Интерстеллар», «Темный рыцарь» и вот сейчас будет «Одиссей». Потому что вот это разные настолько ленты, но при этом они очень об одном.
4: А любовь к Нолану с какого фильма у вас началась, не помните, да?
5: Да, всегда было как-то. Нет, я согласен, что я не совсем знаю и раннее творчество Нолана, но тем не менее... Мне этот стиль очень всегда нравился. То, что он не использует спецэффекты, а то, что он это все всегда настолько экспериментирует, да, и мне очень нравится операторская работа. Мне очень нравится, как это все выглядит.
4: Визуал.
5: Визуал просто сумасшедший.
4: Это прекрасно. Александр, но вопрос не могу не задать. А какие у вас планы дальнейшие? Расскажите, может быть, о каких-то новых программах. И еще, насколько я знаю, вы раз в месяц, да, выступаете в Верхнем городе, в Минске.
5: Да,
4: расскажите
5: это
4: тоже,
5: прекрасная
4: пожалуйста.
5: Площадка, которую мы очень-очень любим. Верхний город – это как раз возможность поиграть в живой акустике, без микрофонов, потому что это не арена, а зал, уютный зал в центре Минска на 240 зрительских мест. И тоже и зритель находится рядом, да, что очень интересно, и мы находимся рядом. Поэтому мы сделали такой формат, концерты при свечах, это такие эксклюзивные программы. Они, вот есть программа «Триумфальный орган», потому что замечательный орган у вас в зале. Есть программа «Магия Дудук» или «Дудук Бэнд», это как раз Виталий Погосян, наш маэстро Дудука со своим...
4: Очень запоминающийся человек,
5: музыкантами, да. То есть такая теплая атмосфера. Есть, будет новая программа «Легенды и герои» тоже, потому что не вся музыка там саундтреков, например, она играется оркестром. Есть достаточно камерные вещи. Я также очень много играю программу «Музыка Людовика Эйнауди», при этом уже есть несколько альбомов у нас и в Яндекс.Музыке, и на других стриминговых платформах. Одна из самых популярных наших программ. И как раз этот момент, когда ты в полумраке, при свечах, под живой рояль, под живые инструменты, ты можешь раствориться, это очень-очень красиво. Поэтому обязательно следите за нашими концертами в Верхнем городе. Они проходят действительно раз в месяц, иногда даже чаще. И мы всегда любим эти программы. Ну а из таких новинок горячих, что вот я точно могу посоветовать нашим зрителям, это 30 октября «Мир Бёртона». Да. Тоже как раз замечательный режиссер и музыка Дани Эльфмана. Она просто фантастическая. Они, это тандем, они работали над всеми буквально фильмами
4: Эдвард
5: Бёртона.
4: «Эдвард Руки-ножницы», это же Тим Бёртон.
5: Да. Это «Уэнсдэй».
4: С молодым.
5: Это... Господи, это огромное количество замечательных фильмов и мультфильмов.
4: «Чарли», «Шоколадная фабрика».
5: Конечно. И при этом действительно такая мрачная, классная, с юмором музыка. Мы прямо создали целую подборку этих композиций. Вот буквально недавно в Петербурге играли эту программу. Тоже под видеоряд. Очень атмосферно, очень по-страшному и очень весело. Вот. А также у нас... будут еще программы, связанные с аниме, и программа, связанная с «Игрой престолов». Эти все программы появятся достаточно скоро в афише концертного зала «Минск». Это новая площадка, с которой тоже мы так плотно начали сотрудничать. Там уже как раз больший состав оркестра. Еще одна из программ — «Фантазия Миядзаки», тоже очень-очень красивая. То есть это та музыка, которая не требует большой арены, но все равно это оркестр из 50-60 человек, то есть это все равно полноценное звучание, все происходит под видеоряд, как раз вот цель этих программ вот именно по какой-то конкретной теме пройти, там «Игра престолов», либо «Миядзаки», либо «Бёртон», либо «Дисней».
4: Слушайте, ну вы расширяетесь прям, да, и аниме, и Людовик Эйнауди.
5: Там потрясающая музыка. «Атака титанов» — это просто настоящая драма. Это просто...
4: А «Унесенные призраками». Да, слушайте, да. Это же абсолютный шедевр, который надо пересматривать даже пару раз в год.
5: На самом деле, могу отметить, что очень часто зрители пишут, что приходят на наш концерт, вот как, например, последний раз с Бёртоном было. Не все смотрели фильмы Бёртона, да, но несколько видели. И после концерта как раз понимают, что хотят пересмотреть или посмотреть с нуля эти фильмы, потому что музыка как раз здесь заряжает очень сильно.
4: Александр, последний вопрос вам задам.
5: Давай.
4: Не будем вас больше мучить. Скажите мне, вот какую магию невозможно передать ни светом, ни звуком, ни музыкой, я не знаю, ничем, но вот эта магия на ваших концертах заставляет людей после концерта вставать и аплодировать стоя. Что это за магия?
5: Ну, прежде всего, я думаю, что когда собираются действительно люди, профессионалы, которые очень любят эту музыку, которые играют не просто ноты, они играют глубокий смысл, и все мы очень сыграны, у нас огромное чувство плеча друг с другом, то есть когда сидит 100 человек на сцене, у нас нет вот этого ощущения, что как бы разнобоя. И когда магия происходит, когда вот все соединяется, да, то есть оркестр превращается в единый организм, в единое дыхание, и еще когда огромное количество зрителей вокруг, то есть тут возникает действительно наэлектризованность, как вот перед грозой буквально. Вот один из таких самых трогательных, проникновенных моментов на наших шоу — это момент, когда вся арена зажигается огнями.
4: О, да.
5: В «Интерстелларе» действительно я играю вот буквально в этот момент главную тему один. В этот момент оркестр вообще не звучит, и ощущение полностью невесомости. Знаете, то есть вокруг тебя звездное небо, ты буквально вышел из космической станции и паришь в космосе. Потрясающее ощущение, и потом происходит волна оваций, волна аплодисментов. Я думаю, что зрители прежде всего чувствуют и вот этот масштаб, и при этом этот звук проникновенный, и, наверное, нашу чистоту и честность перед нашей аудиторией, перед тем делом, которое мы делаем.
4: Александр, это прекрасно. И знаете, что еще прекрасно? Что вас, судя по этому интервью, становится еще больше. Вы уже в верхнем городе, вы уже и музыку аниме играете. Вы знаете, пусть вас будет еще больше.
5: Спасибо большое. Будем расти, будем стараться. Постараемся не надоедать минской публике. Будем разнообразные программы привозить. Но обязательно приходите и не бойтесь. Симфоническая музыка — это уже давно не скучно. Это очень интересно и действительно пробуждает эмоции.
4: Спасибо вам, Александр, что пришли. Сегодня у нас в гостях был создатель, арт-директор, продюсер, да все, что касается проекта Imperial Orchestra, Александр Дулин. Александр, спасибо еще раз.
5: Огромное вам спасибо за приглашение.
4: Вам удачи и творческих успехов. Спасибо.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу. Сергей Синькевич, добрый день. Пособие по уходу за ребенком до 3 лет привяжут к реальным доходам получателя этого пособия. Такое предложение поддержал глава государства на совещании с правительством. Как сообщил Билд, министр труда и социальной защиты Андрей Лобович, за последние годы тенденции в демографической сфере изменились.

0: 58%. На втором месте оказалась морковь, плюс почти 20%. На третьей строчке репчатый лук, рост за месяц почти 17%. А вот помидоры подешевели сразу на 22%. Цена на огурцы и белокочанную капусту. Цены на огурцы и белокочанную капусту стали ниже на 19%. В Беларуси в следующем учебном году за комплект школьных учебников нужно будет заплатить 22 рубля 50 копеек. Для детей из многодетных семей сумма вдвое меньше – 11 рублей 25 копеек. Размер платы за пользование учебниками зависит от базовой величины. Родители учеников с 1 по 11 класс за набор учебной литературы платят полбазовой. Для дошкольников действует другая ставка – 0,2 базовой величины. Это 9 рублей. Дети-сироты, инвалиды и ряд других категорий учебники получат бесплатно. Международная федерация каноэ снимет все ограничения с белорусов и россиян с нового года. Как пишет Белта, решение принято в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета. Байдарочники и каноисты из Беларуси и России смогут выступать с использованием национальных названий, флагов, гимнов и атрибутики. До конца года спортсмены продолжат соревноваться в нейтральном статусе. Новостям компании сегодня Crazy вторник в Domino's с Кока-Колой. В зале или на вынос каждая вторая средняя или большая пицца и каждая вторая Кока-Кола банка 0,33 за 1 копейку. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 96 копеек, евро 3 рубля 42 копейки, 10 юаней 4 рубля 41 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 60 копеек.
1: Партнер прогноза погоды, сервис заказа лекарств, аптека.бай.
2: Какой красивый итальянский язык. Белиссимо. Прекрасно. Феличита. Счастье. Лакто Флорене. Что это? Пробиотический комплекс Лакто Флорене. Плоский живот. В составе живые бактерии, ферменты и растительные экстракты. Поняла. Лакто Флорене. Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функции желудочно-кишечного тракта.
3: Можно заказать на аптека.бай. Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
2: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению в ней. Лекарственным препаратом не предназначен для лечения заболеваний, имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака, OTC, SPA, Италия.
4: Погода на душевном радио.
0: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, сильный порывистый ветер. В Бресте плюс 22-24, в Гродно и Гомеле 20-22, в Витебске и в Могилеве 18-20 тепла, в Минске возможен дождь и до плюс 20. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенькевич, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Ага. Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп.
2: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
3: Дорогой, стой! Там пантера!
4: Какое стой? Бежим!
5: Мечтаете о каменном, деревянном или кирпичном доме, но пугают цены на материал и работу каменщиков? Сальто Профиль. Ваш дом получит роскошный вид элитной усадьбы по цене обычного фасада. А компания «Пантера» поможет получить профессиональный монтаж под ключ. «Пантера». Официальный дилер «Альто Профиль ФРБ». Город Витебск. Код 44-595-5577.
6: Многие продают авто в сети автохаусов «Бутик Авто». Мы настолько уверены в быстрой продаже, что предоставляем аванс 50% стоимости авто сразу после заключения договора комиссии. Гарантируем продажу за 45 дней или выкупаем ваше авто на заранее согласованных условиях. Предложение действует только в филиале сети автохаусов «Бутик Авто» в Гродно. Код 44-519-46-50. Бутикавто.бай.

0: 4 часа дня. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Президент принял с докладом премьер-министра Александра Турчина. Как передают Белта, ключевым

0: субботам. Его запуск нацелен на укрепление транспортных связей между государствами, а также на упрощение поездок граждан, развитие экономического, торгового и туристического сотрудничества. Новый семейный картинг появится в Минском парке Горького. В этом году там установят новый аттракцион – обширный картинг для всей семьи. Об этом рассказали в Минск-Зеленстрое. В прошлом году здесь завершилась реконструкция, но обновление продолжается. Всего в парке будет порядка 30 аттракционов. На балансе предприятия около 60 аттракционов в четырех парках столицы – Челюскинцев, Угачависа, 900-летие Минска и в Центральном детском парке имени Горького. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. Белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. На одной сцене встречаются шансон, поп-фолк и хиты дискотек, жанры, которые редко пересекаются, но именно их сочетание объединяет разные поколения, вкусы и настроения. Душевный фестиваль проходит уже третий год подряд и каждый раз объединяет все больше друзей и почитателей, становясь заметным культурным событием Беларуси. В прошлом году концерты фестиваля посетили более 11 тысяч зрителей, а телевизионные трансляции собрали аудиторию более 200 тысяч человек. В новом сезоне организаторы готовят еще больше встреч с любимыми артистами, живого общения и песен, которые объединяют сердца. Спешите за билетами. К новостям компании. Суши 40 штук всего за 28 рублей на сливки бай. А еще пицца, шашлыки, пончики. Все со скидкой 50%. Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает посетить галерею национального декоративно-прикладного искусства. Здесь представлены изделия и произведения авторов из разных уголков Беларуси. Изольные соломки, глина и стекла, копии, фрагменты слуцких поясов, скатерти и салфетки и многое другое. Уникальный уголок традиционных белорусских ремесел ждет вас по адресу улица Октябрьская, 5, станция метро Первомайская. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 96 копеек, евро 3 рубля 42 копейки, 10 юаней 4 рубля 41 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 60 копеек.
1: Погода на душевном радио.
0: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, сильный порывистый ветер. В Бресте плюс 22-24, в Гродно и Гомеле 20-22, в Витебске и в Могилеве 18-20 тепла, в Минске возможен дождь и до плюс 20. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Новички, ловите промокод Белка в Белбет до 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.
2: Доброго дня!

0: Реклама.
1: Папа, заводи мотор! Мы едем в светофор! Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора! Там товаров много, покупателям подмога! Цена радует и привлекает! Светофор в экономии толк знает! Светофор!
0: Телефон рекламного отдела МТС А1 624-1057. Душевное радио. Классика хитов.

0: А ты готов к победе? Лови свой шанс с рассрочкой от Белтелекомшоп. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и без лимита интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Е-Молл – это не только полотенце-бумажное Папи 12 рулонов за 19,99, но и планшет Текласт за 92,50 в месяц без переплат до 6 месяцев. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 16 августа. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.
1: Душевное радио. Слушай с

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Представляешь, вчера был в бутик авто.
2: И что?
1: Сегодня приехал снова. Совсем другие авто.
2: Уже?
1: Да, там ассортимент меняется быстрее, чем кажется. И сейчас еще можно купить авто в кредит по ставке 0,01% от банков-партнеров.
3: Загляните в филиал сети автохауса в бутик авто в Гродно на Тавлая 1. Новые поступления авто уже ждут своих владельцев. Выбирайте заранее на сайте boutiqueauto.by.
4: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп.
5: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
6: Дорогой, стой! Там пантера!
7: Какое стой? Бежим!
8: Мечтаете о каменном, деревянном или кирпичном доме, но пугают цены на материал и работу каменщиков? Сальто Профиль. Ваш дом получит роскошный вид элитной усадьбы по цене обычного фасада. А компания «Пантера» поможет получить профессиональный монтаж под ключ. «Пантера». Официальный дилер «Альто Профиль» ФРБ. Город Витебск. Код 44-595-5577.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Добрый день. Нынешний год идеальный для сельскохозяйственных культур. Об этом Александр Лукашенко заявил на совещании с руководством правительства. По словам президента, сейчас складываются благоприятные погодные условия для уборки урожая. Дождь в основном идет в ночное время, и после полудня сельхозкультуры успевают подсохнуть. Как доложил министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов, в стране убрано почти 78% зерновых и рапсов. В целом осталось убрать 555 тысяч гектаров. По прогнозам Минсельхозпрода, намолоть зерновых без учета рапса может составить 7 миллионов 600 тысяч тонн. Кроме того, суммарно планируется убрать более 1 400 тысяч тонн ярового и озимого рапса. В МИД рекомендуют белорусским гражданам, находящимся в Колумбии, соблюдать меры безопасности. Накануне в западных регионах Колумбии зафиксировано землетрясение магнитудой 7,4 балла. Во внешнеполитическом ведомстве рекомендовали белорусам соблюдать меры личной безопасности, избегать нахождения вблизи зданий, имеющих видимые повреждения, учитывать возможность повторных подземных толчков и следовать указаниям местных властей. В экстренных случаях можно связаться с посольством нашей страны в Колумбии. По последним данным, погибших из-за землетрясения в Колумбии уже 224 человека. Соболезнования своему колумбийскому коллеге направил президент Александр Лукашенко. Единый день депутата пройдет в Минске завтра. Жители столицы с 8 утра до 8 вечера смогут прийти на прием в любую администрацию района, вне зависимости от места проживания, без предварительной записи. Более подробную информацию можно получить на сайте столичной мэрии. С 15 по 17 октября белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. В Минске пройдет душевный фестиваль. 17 октября в 9 вечера зрителей ждет концерт, дискотека, танцплощадка с душевным радио. На сцену выйдут настоящие королевы танцпола, группа «Блестящая», ретро-вумен-трио «Розовые розы», а еще обаятельный Максим Тимаков и харизматичный диджей Дмитрий Санкович. Тот самый голос душевного радио, который точно знает, как сделать вечер веселым. Музыкальная машина времени перенесет всех в атмосферу 90-х и 2000-х, превратив это событие в праздник безудержной энергии и настоящих танцевальных хитов.

0: плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функции желудочно-кишечного тракта.
1: Можно заказать на аптека.бай. Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
2: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению. В ней является лекарственным препаратом, не предназначен для лечения заболеваний, имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака, OTC, SPA, Италия.
3: Погода на душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, сильный порывистый ветер. В Бресте плюс 22-24, в Гродно и Гомеле 20-22, в Витебске и в Могилеве 18-20 тепла, в Минске возможен дождь и до плюс 20. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на душевном радио проект «Музыка в дорогу». Час проверенных драйвовых хитов.

0: Тень лотереи до 3 января 2029 года.
1: Покупайте, переезжайте. Главный приз – квартира в Минске. А еще 100 тысяч рублей и 3 автомобиля. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра удача в придачу тур 2018 с 1 августа по 5 ноября 2026 года. Подробнее игра.europe.by. Городской телефон 388-76-76.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.
3: Раньше мы гонялись за этими дисками по всем ларькам, а теперь легендарная музыка в дорогу возвращается.
4: I'll be back.
5: Каждый будний день с 17 до 18.00.
3: Включай громче душевное радио. Душевное с музыкой радио. В дорогу ты не просто доедешь, ты долетишь.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Открой для себя мир искусства, который захватывает душу и наполняет вдохновением. Линии искусства в Skyline Cinema – это шанс увидеть постановки мирового театра. От захватывающих опер и изысканных балетов до драматических спектаклей на большом экране. Мир искусства, который захватывает дух, уже ждет вас в Skyline Cinema. Билеты в кассах и на сайте skyline.by.
3: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 1057.
4: Музыка в дорогу. Наша сборка. Душевное радио.

0: Новое авто BLG в наличии в Атлант-М. Кредит с авансом от 0%. Три автоцентра в Минске. Машиностроителей Шаранговича Независимости. Подробности на сайте blgatlantm.by. BLG Атлант-М. Выбирайте с душой.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама.
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке «Белвэп» получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Главный голос русского шансона Михаил Шуфутинский с большим сольным концертом «Лучшие песни». Хиты вне времени, которые знает и поет вся страна. 4 декабря, Минск, Большой зал Дворца Республики. Билеты уже в продаже. Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
2: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
0: Бери с собой музыку в дорогу на душе.

0: Реклама.
1: Многие продают авто в сети автохаусов «Бутик Авто». Мы настолько уверены в быстрой продаже, что предоставляем аванс 50% стоимости авто сразу после заключения договора комиссии. Гарантируем продажу за 45 дней или выкупаем ваше авто на заранее согласованных условиях. Предложение действует только в филиале сети автохаусов «Бутик Авто» в Гродно. Код 44-519-46-50. Бутикавто.бай.
2: Если долг, то супружеский. Если радио, то душевное.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенькевич. Добрый вечер. Министерство природных ресурсов, охраны окружающей среды и Госинспекцию охраны животного и растительного мира решено не объединять. Об этом заявил глава Минприроды Максим Лысенко по итогам совещания у президента. Как пишет Белта, контроль над министерством, над Госинспекцией сохраняется. Рассматривался вопрос о возможном расширении зоны ответственности Госинспекции охраны животного и растительного мира. Речь не только о пресечении браконьерства, но и о контроле за порядком и недопущении образования свалок в лесу. В Беларуси открыто 155 700 счетов «Семейный капитал». По данным Минтруда и соцзащиты, средствами досрочно распорядились около 102 тысяч многодетных семей. Большинство из них, 80%, направили деньги на улучшение жилищных условий, 10% на образование детей, 9% на медуслуги, 1% на товары для инвалидов. Напомню, с нового года размер семейного капитала составляет 35 505 рублей. Он назначается при рождении, усыновлении и удочерении третьего либо последующего ребенка. Профилактическая акция «Мотоциклист» продолжается в стране. Автоинспекторы будут пристальнее следить за байкерами до конца недели. За первые 4 дня сотрудники ГАИ отстранили от управления 57 бесправников. Всего с момента начала акции правоохранители зафиксировали больше 700 нарушений. В нетрезвом виде были задержаны 10 человек, 74 мотоцикла поместили на охраняемые стоянки. Во Франции из-за засухи ограничено использование воды почти на 70% территории страны. Использование воды разрешено только для здравоохранения, гражданской безопасности, питьевого водоснабжения и санитарных нужд. Действует ограничение на полив садов и зеленых насаждений, наполнение бассейнов, мойку автомобилей и орошение сельхозкультур. На севере Франции на крупнейшей в Европе АЭС остановлены 3 реактора из-за массового наплыва медуз. Они забили насосы, которые подают воду для охлаждения энергоблоков. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 96 копеек, евро 3 рубля 42 копейки, 10 юаней 4 рубля 41 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 60 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта

0: «Это модно». Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александр Амелев, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября, Минск, Дворец спорта. Билеты на «Тикет.Про».
1: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
2: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио.

0: Реклама.
1: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
2: Светофор. Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
3: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэп получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by. Покупайте, переезжайте. Главный приз – квартира в Минске. А еще 100 тысяч рублей и 3 автомобиля. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра «Удача» в придачу «Тур 218» с 1 августа по 5 ноября 2026 года. Подробнее игра.евроопт.бай. Городской телефон 388-76-76.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.
5: Душевное радио. Слушай свое.

Yemol – это не только стиральная машинка Samsung за 252,50 в месяц без переплат до 6 месяцев, но и канистра металлическая 20 литров всего за 89,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 16 августа. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте yemol.by.

0: вами акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ.
1: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: Реклама.
1: Представляешь, вчера был в бутик авто.
2: И что?
1: Сегодня приехал снова. Совсем другие авто.
2: Уже?
1: Да, там ассортимент меняется быстрее, чем кажется. И сейчас еще можно купить авто в кредит по ставке 0,01% от банков-партнеров.
3: Загляните в филиал сети автохаусов «Бутик авто» в Гродно на Тавлая 1. Новые поступления авто уже ждут своих владельцев. Выбирайте заранее на сайте butikavto.by.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном за сегодня Сергей Сенкевич. Добрый вечер. Пособие по уходу за ребенком до 3 лет привяжут к реальным доходам получателя этого пособия. Такое предложение поддержал глава государства на совещании с правительством. Как сообщил Белта министр труда и социальной защиты Андрей Лобович, за последние годы тенденции в демографической сфере изменились. Возраст впервые вступающих в брак стал на 4 года выше, чем 25 лет назад. Женщины впервые рожают в среднем в 27,5 года. Поэтому специалисты выделили наиболее весомые в финансовом плане аспекты для семей в момент рождения ребенка. Это размер пособия по уходу за детьми до 3 лет. Сейчас выплаты одинаковы для всех, а в будущем сумма будет зависеть от реальных доходов получателя. Минимальная гарантия сохранится и не будет ниже действующего размера. Максимум ограничит уровнем средней зарплаты в стране. В июле годовая инфляция в Беларуси подросла до 4,4%, а потребительские цены за месяц прибавили в среднем 0,3%. Продукты по сравнению с июнем подешевели на 0,3%. По данным статистики, лидер по росту цен в июле – свекла. Она подорожала почти на 58%. На втором месте оказалась морковь – плюс почти 20%. На третьей строчке – репчатый лук. Рост за месяц – почти 17%. А вот помидоры подешевели сразу на 22%. Цены на огурцы и белокочанную капусту стали ниже на 19%. Студотряды впервые начали работу в Национальном аэропорту Минск. Студенты собирают наборы питания, помогают на кухне и следят за чистотой. Работа в бизнес-залах помогает развивать навыки планирования и коммуникации, а еще быть ближе к пассажирам. Трудится молодежь посменно, 2 через 2. Работают наравне со взрослыми, получают столько же, сколько и штатные сотрудники. В следующем году студенты будут помогать пассажирам перед вылетом или после приземления с упаковкой багажа. В США прошел ежегодный чемпионат по мытью полов среди женщин. Участницы соревновались в скорости, технике работы со шваброй и в безупречной чистоте пола. Судьи строго следили за каждым движением. Оставленная пыль или мусор, сбитые препятствия и нарушение последовательности выполнения задания – все это стоило драгоценных баллов. В рамках чемпионата также прошли гонки с пылесосами, скоростная заправка кроватей и метание рулонов туалетной бумаги в корзину. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 96 копеек. Евро 3 рубля 42 копейки. 10 юаней 4 рубля 41 копейка. 100 российских рублей 3 рубля 60 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, сильный порывистый ветер. В Бресте плюс 22-24, в Гродно и Гомеле 20-22, в Витебске и в Могилеве 18-20 тепла, в Минске возможен дождь и до плюс 20. Это были главные новости за сегодня. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Душевное радио. Слушай свое.
1: Всем привет.
0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
2: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: встречаемся в субботу, потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта, танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

время 20 часов. Вы слушаете «Душевное радио».

Алло. Алло. Видишь ветер? Ну и что? Посмотри в окно. Ну и что? А вчера было солнце. Ну и что?

Встречаем полночь. Вы слушаете душевное радио. Когда позади тяжелая рабочая неделя, и кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10

Душевное радио. Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцпол.

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцпл.

я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя, ты небо, ты небо, ты небо. А я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя.

0: старый знакомый.
1: Душевное радио. Классика хитов.
2: Всем привет, с вами Олег Газманов. Вы слушаете мою песню на Душевном радио.